А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто —

кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость

всем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача.

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел.

боли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать, карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее,

сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам живи.

вино. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

Стоять на месте невозможно. Руби ступени и наверх, а то ведь скатишься безбожно в ту пропасть, что зовется грех.

когда душа без ран и пятен. Никто не ценит чистоты, пока свободу не утратив, дойдешь до тьмы и

А в ученье пока не ленись, воспаряют на крыльях молитвы в эту горнюю чистую высь. Ты не смотри, что грех в законе, ведь злу не сделаться добром. И если мир во зле утонет,

И судить никого не берись. Воспаряют на крыльях прощения в неземную безбрежную высь. Плоды добра и свет и радость, и созидание души, отринь греха чумную сладость и вновь в добро.

Миловеки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим, согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

и над них избысть, и вероваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще не бы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наши, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милостиго. Да рекут избавленные Господем, и же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нить его град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбите им и от нужд их спасея. Посла Слово Свое исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господня и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в славность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходяща водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби злой болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят правее и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Моав, кануб упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся. И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судите сей ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословение.

Супрузи, колено мое изнемогосто от поста, и плоть моя изменися еле ради, и азбы их поношения им, видяша мя пек и ваша главами своими, помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию, прокляну Ти, и Ты благословиши, устающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предстадесную Бога, гаеже спасти отгонящих душу мою.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить.

к Тебе, яко заблужден есть, не оставимя последовать волю плоти моей я. Не презримя, Господи, яко немощен есть, Ты весь и полезный мне, не оставимя погибнуть и грехи моими. Не оставимя, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят суба все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафи святому преподобному Иоанну Рильскому чудотворцу, избранный Богом и предивный житием преподобный Иоанне, от юности Христа возлюбив, путем тесным к нему шествовал еси, велик же ради подвигов твоих и слез излияний, дарованьми Духа Святого обогатился еси, тем же, яко велико святей Троице дерзновений, муще облажаем тебя просящие, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, преподобни Иоанне Рильский чудотворче, славу и радости наша. Ангел земный и человек небесный был еси, преподобни Иоанне, како убо славу твою воспоем достойно, многими немощми обдержими, но сам вложи песнь хвалебную во уста нас зовущих. Радуйся от родителей благочестивых рожденный, радуйся ими в страсе Божией добре воспитанный, радуйся из младенства от церкви николи же отступивый, радуйся то я священными ученьми, благодатный разум стяжавый, радуйся заповедей Господних блюстителю верный, радуйся пощений и бдений непрестанных делателю усердный, радуйся по смерти родителей, наследие свое убогим раздавы, радуйся жития ради доброго, гонения человека лукавых подъявы, радуйся клеветы неправедные претерпевы, радуйся досаждения с кротостью понесы, радуйся любовью серафимскую вслед Христа последовавы, радуйся ея ради путь узкий иночества избравы, радуйся преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша. Видя мира сего суету, преподобне Иоанне, невозвратно того отвратитеся почался еси, ничто же бы тебе от Христа можаше разлучити, ни узы сродства, ни юность твоя, ни же слава мира сего и красота, сия обо вся не вочто же вменив, як уже елень на источники водны, як Богу востекл еси, вопия ему аллилуйя. Разуму божественному покорился еси блажение, егда Господа в видении соннем узрел еси, от земли твоей изыти повелевающа ти, и место спасения твоего показующа, и вся я же в мире презрев, в обитель руинскую вселился еси, иди же образ иноческий восприял еси, сего ради вопием ти таковая. Радуйся житие иноческое возлюбивый, радуйся противу греха воинствовать и даже до смерти восхотевый, радуйся купно с васы своими, мирская вожделение отложивый, радуйся с ненасытною жаждею к подвигам иноческим себе устремивый, радуйся впреднее простирайся, заднее забвению предавый, радуйся сладость жительства уединенного в себе обреты, радуйся любви ради божественное житие пустынное возлюбивый, радуйся вины ради сия, место пострига своего оставивый, радуйся горе в видении тебе явлений пришеды, радуйся ничтоже имеей, в колибех врасни себе вселивый, радуйся дивный пустыножителю, радуйся Иоанна Крестителя подражателю, радуйся, преподобне Иоанне, Рильский чудотворче, славу и радости наша. Силою Духа Святого осеняем, в пустыне вселился иси Иоанне, безмолвное житие провождати, с Богом невозбранно беседовати, того ангельски непрестанно словословити, лучами света божественного озарятися, за вся же люди и мир Спасителю Богу молитеся, пое ему присно аллилуйя. Имея желание огнепальное боговидение Моисейского преподобнее, на гору вошел еси явление божественной славы восприятие, их же око не видя и ухо не слыша, и я же на сердце человеку не взыдоша, и кто возможет изрещився подвиги твоя в безмолвии сотворенные, но мы, дивящися житию твоему, сице взываем ти. Радуйся бремя подвиг велих на рамена своя возложивый, радуйся житием твоим ангелов удививый,
радуйся, яко ні хлебом, но билієм травним себе питав єсі. Радуйся і того, бо зіво мало, по захожденні сонця вкушав єсі. Радуйся жажду водою в міру утоляви. Радуйся купно з пророком, скотін бих у тебе Богово піяви. Радуйся, яко потоки сліз, от очей твоїх істочав єсі. Радуйся молитви, бо твоя, непрестанно Богу восилав єсі. Радуйся подвиги сімі, от страстей себе очистиви. Радуйся бісов, в звіріні образі тебе устрашити чащихся посрамиви. Радуйся адаманте, козьмі вражими несокрушими. Радуйся во всіх іскушеннях і напастях, всегда з Богом биви. Радуйся, преподобне Іоанне, рильський чудотворче, слава і радості наша. Бурю напасті демонських укротити восхотів, в пещеру некою зіломрачною вселився єсі, преподобне Іоанне, пробощає тіло твоє і лишається света сонячного, яко да не лишишися божественного света в царстві Господа твоєго, і допоєши йому тамо со всеми святими. Алілуя! Слышав о тебе, преподобне, син брата твоєго Лука, отрок, і родителі утаївся, к тебе в пустиню приїде, і тобою наставляєм воспрія подвиги твоя. Ми же силою благодаті твоє ужасаєм і вопієм тісіце. Радуйся святом божественним южика свого заріви, радуйся дитя малое пустинна жителя соделовы, радуйся от злобы древнее сего ради напасть новую приемы, радуйся клевету в похищении отрока претерпевы, радуйся от брата своего поругания понесы, радуйся детище от тебе отторженное благословением укрепивы, радуйся молитвою слезною дьявола посрамивы, радуйся отрока от змія ужаленого смертью з Господем соединивы, радуйся цвете райский на камені гор рильских прозяби, радуйся от камені божественного водою живою обильно напоєнный, радуйся таїніче Божий в пустыні не утаївися, радуйся світильніче Христов во мраце пещернім просвітівися. Радуйся, преподобне Іоанне, рильське чудотворче, слава і радості наша. Боготечні звізді подобні святі чоловіці, не точою, бо самі ко Христу шествують, но і прочим людям спасіння путь указують. Сього раді всі лукавий творіт їм напасті, якоже і тебе, Іоанне, наподєбо на тя в образі розбойник, іже ізбівши тя, отгнаша тя от пещери первия, тогда ти в пустиню рильскую глубочає вшед, в дупло дуба великого вселився єсі, воєже большими труди Господа твоєго прославляті і пєті йому алілуя. Видя Господь, то лікоє звобление твоє преподобне, повеле землі да ізрастіт свануток тебе в напитанье, славна життя яві пастирем, близ пустині то я обречимся, да і ми, купно свідівшими дивна діва твоя, вопієм тебе таковая. Радуйся от демону велія страдання приємий, радуйся воїні Христов непобідімий, радуйся не до конца от них озлоблений, радуйся Христа покровом всемогущим покровенный, радуйся пред лицем пастырей от Господа прославленный, радуйся обречем тя житие твое неволю известивый, радуйся злаком чудесным тех напитавый, радуйся отшедших их чудом дивным наставивый, радуйся прочим людям от них проповеданный, радуйся от приходивших к тебе дарований Божиих нескривый, радуйся зело страждуща бесна молитвою слезною исцеливый, радуйся к совершению чудесе сего всю надежду на Бога возложивый, радуйся преподобне Иоанне рильский чудотворче, слава и радости наша. Проповедницы должнее смы быть и смирение твоего, преподобне Иоанне, явленного пред исцелением бесного в молитве твоей сицевой, Боже милосердный,
несем достоин именовать и Твое имя, мы имени чистыми усты, сего ради чимся убои мы, во смирении молитеся Господеви, и пейте Ему Аллилуйя. Воссиявшу Ти чудесы велиями, множившую в Тебе веру и любовь, возымеша люди православные, на славе Твоей по всей болгарской стране прошедшей, восстав и шел еси от дуба, славы человеческие бегая, тем же смирение ради Твоего ублажаем Тя сицем. Радуйся смирение божественное возлюбивый, радуйся славу человеческую возненавидивый, радуйся гласа Христова, к смирению призывающе послушавый, радуйся словеса Писания еже не нам, но имени Божию славу даяти присно соблюдавый, радуйся высокая достигнувый, и никаких дел благих в себе не видевый, радуйся древу плодоносну, ветвями низу клонящуюся подобен бывый, радуйся смирением Давиду рекшему, аз есем червя не человек поревновавый, радуйся купно с пророком Исаию, о каянный аз вопиявый, радуйся со апостолом грешника себе первого нарицавый, радуйся во смирении своем, самому Господу подражавый, радуйся тщеславию доблественне противоставый, радуйся сие, як у прах земный, ногами поправый, радуйся преподобне Иоанне Рильски чудотворче, славу и радости наша. Хотя ощути страдания большее подъятие, пламенные ради ко Христу любви Твоя, столпнику дивному Симеону уподобился еси, на камень вошед преподобне Иоанне, во дни и нощи, аки бесплотен молитву дея, слезами камень омакая, и единому токму Богу беседовать и желая, мы же на подвиг сей взирающе, прославляем всемогущего Бога, в Тебе дивного, и поем Ему Аллилуйя. Нового подвига Твоего блажения не стерпев дьявол, поем ли собой легион бесов, и же с камени Тя в пропасть глубокую свергоша, но Ты с трудом велием восстал, паки на камень вошел еси творите молитвы Твоя, и девящихся восставляешь и зватите. Радуйся ко Христу, любовь велию сяжавы, радуйся сего ради, тяжце от полков демонских пострадавы, радуйся страдания сия невочтоже вменивы, радуйся Христа, паче жизни Твоя возлюбивы, радуйся ничим же от Христа разлученный, радуйся им сего ради возлюбленный, радуйся служения ангельского сподобивайся, радуйся от руки ангела хлебом питавайся, радуйся любовью ко Христу, вся дьявольское искушение победивы, радуйся тою вся Христа заповеди соблюды, радуйся любви ради сия, токмо славы божественной искавы, радуйся сего ради от Господа прославленный, радуйся преподобне Иоанне Рильски чудотворче, славы и радости наша. Странный образ жития Твоего велей смирение, и любовь Твоя ко Христу приумножиша в Тебе благодать. Я жити в крещении Христовых ради страстей, и смерти крестная даровася, сего ради сотворитя Господь, солнце духовное православные церкви, да просвещаются Тобою чада ея ко спасению, и да вопиют Богу Аллилуйя. Весь был еси сосуд избран Божия благодати, великий Иоанне, на Тебе исполнися крестителя слово, яко не в меру Бог дает духа, кими благодатными дарованьми не увенчатя Бог, кими явленьми благодати не исполнено бысть Твое житие, тем же на Тя взирающе, приносим Ти похвалы сия наша. Радуйся дар смирения Христова стяжавы, радуйся слез умиления благодать снискавы, радуйся чистотою и целомудрием от Бога украшенный, радуйся верою чудодейственной озаренный, радуйся не токмо Христу веровавы, но и страдания за Него понесы, радуйся даром ревности по Бозе увенчанный,
радуйся любви к ближним исполненный, радуйся даром божественного ведения сподобленный, радуйся даром прозорливства просиявый, радуйся дарование молитвы непрестающее и мы, радуйся до конца надежду будущего блаженства сохранивый, радуйся блаженство сие, еще в жизни сей предвкусивый, радуйся, преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша, всякое дарование Духа Святого, восприимшу ти, преподобне Иоанне, достиже вещание Твое благочестивого царя Петра, и же видите тя вожделев, посла к Тебе 9 мужей, Ты же алчных их быть и духом разумев, малым хлебом напитал еси, еже преславное чудо сие видевше, вопияху Богу, аллилуйя. Ведь и мира сего не разумеют, как о царь Петр, сы его славе своей, к тебе с дары устремися блаженне, и зело опечалися, не возмоги и стремнин ради горных ко святыни твоей приблизитися, но мы, словеса Господа поминающе, ко всем людям реченная, ищите прежде Царствие Божие и правда Его вопиемти. Радуйся, яко Царство Небесное на земли достигло еси. Радуйся, Царство Босие, пришедшее в силе, явите Господь. Радуйся, яко Царство Божие, в стяжании благодати людям явил еси. Радуйся во плоти босы, блаженство райское в себе таил еси. Радуйся, яко бисер многоценный стяжал, суету благ временных показал еси. Радуйся, яко правду и мир и радость о Дусе Святе имел еси. Радуйся сиянием бо благодати, славу царскую затмил еси. Радуйся, яко сокровище небесное и мы, даров царских не приял еси. Радуйся, яко зреть и друг друга, в небесном царстве и царю Петру обещал еси. Радуйся, яко царя в Писании Твоем милосерда, и церкви послушно быть и увещал еси. Радуйся, яко покаянию царя научил еси. Радуйся, яко покаяние ради, царство вечно ему предрекал еси. Радуйся, преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша. Спасти хотя себе до конца от козней вражьих, преподобне Иоанне, прибыл еси в подвизе стояния на камени 7 лет и 4 месяца, мнози же поревновавши тебе, близ камени твоего церковь создаша и обитель составиша, начальника тя первого и пастыря имуще, да высылается оттуду присно хвалебная Богу песнь «Аллилуйя». Стена непреоборима бысть, ти смирение твое, даже до смерти блажене Иоанне, разумев бо время отшествия твоего, моление слезное Богу вознесло еси глаголя, Отче Вседержителю, ничтоже на земле благо сотвори, сего ради молютя, повелите ангелу благу прийти, да не возбранен ми будет вход от духов лукавствия, Господи, в руце Твои предаю дух мой. И сия рек абия дух испустил еси, мы же сицевому праведному представлению дивящися, так отя ублажаем. Радуйся житием и исходом Твоим нас поучаяй, радуйся горнее мудрствовать, а не земная нас призываяй, радуйся никим же свастем мирским себе приобщивый, радуйся блаженную кончину от Бога приемый, радуйся о смерти присно в животе своем помышлявый, радуйся словеса апостола, по вся дни умираю исполнивый, радуйся со апостолом Павлом смерти вожделевый, радуйся разрешитеся, и со Христом быть и присно желание имевый, радуйся слезами и молитвами себе к смерти уготовывый, радуйся сего ради от смерти, не на суд, но в живот пришеды, радуйся вечней радости со Христом по смерти приобщивыся, радуйся дерзновение велия пред Богом стяжавый, радуйся преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша.
пением молебным ублажати тя наставшу времени, благовоние нача от гроба Твоего источатися, преподобне Иоанне, сего ради гроб Твой отверзоша, и тело Твое обретоша нетлено, и благоухание исполнено, от толе многое чудеса совершахуся от мощей Твоих во исцеление к Тебе прибегающих и Богово пиющих. Аллилуйя! Святоприемную свящу явитя Господь преподобне, и храм Духа Святаго, тело же Твое тленью непричастно соблюде, взирающий убо на благодать сию, прославляем Тя сице. Радуйся нетлением Твоим, всемогущество Божие благовествуй, радуйся бессмертие телес, последи общего воскресения предобразуй, радуйся нетлением Твоим, славу Божию в церкви явивы, радуйся истину воскресения мертвых утвердивы, радуйся по смерти игумену обители рыльские во сне явивыся, радуйся Твоя мощи, в средец град принести повелевы, радуйся дивное чудеса изде сотворивы, радуйся в град тернов принесен велие знамение соделовы, радуйся от мощей Твоих во градях стольных благодать пролиявы, радуйся и в пленении быв силами всех уже сивы, радуйся Маноилу царю греческому исцеление даровавы, радуйся епископу Остригомскому язык связавы и разверзавы, радуйся преподобне Иоанне рыльский чудотворче, слава и радости наша. Благодать велию даровать и Господь за многую любовь, предивный угодниче Божий преподобне Отче наш Иоанне, недуги исцеляти, заблудшие просвещати, и всем просящим быть его спасение, тем же благодарящий Господа, нам Тебе даровавшего, присно зовем Ему Аллилуйя. Поюще Тебе песня недоумеем, как о вся дивное деяние Твоя словесы немощными изобразить и преподобнее, зряще життя велика в угодницах Божиих, дерзаем сице восхвалить и Тя зовуще. Радуйся в подвизах и трудех предивный, радуйся прославленным Тобою Богом прославленный, радуйся далече вне церкви болгарстей просиявы, радуйся и иными православными церквами чтимы, радуйся нетленною десницею в церкви нашей обитаяй, радуйся благодатью великих отцев в церкви блистаяй, радуйся подвиги преподобных Антония и Макария явивы, радуйся деяния святил наших Сергия и Серафима предизобразивы, радуйся от краля унгарского прославленный, радуйся и от турских султанов почтенный, радуйся в обители рыльстей верными и неверными доселе почитаемый, радуйся велих ради чудес Твоих от всех прославляемый, радуйся преподобне Иоанне рыльский чудотворче, слава и радости наша. О великий Иоанне рыльский чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молись за ныко Господу, да ниспослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. О великий Иоанне, рыльский чудотворче, прими сию малую похвалу нашу, и молися за ныку Господу, да ниспослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего, и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. О великий Иоанне, рыльский чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молися за ныку Господу, да ниспослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя.
ангел земный и человек небесный был еси преподобни Иоанне, како убо славу Твою воспоем достойно, многими немощми обдержими, но сам вложи песни хвалебную во уста нас зовущих. Радуйся от родителей благочестивых рожденный, радуйся ими в страсе Божией добре воспитанный, радуйся из младенства от церкви николи же отступивый, радуйся то я священными учениями, благодатный разум стяжавый, радуйся заповедей Господних блюстителю верный, радуйся пощений и бдений непрестанных делателю усердный, радуйся по смерти родителей, наследие свое убогим раздавы, радуйся жития ради доброго, гонения человеку в лукавых подъявы, радуйся клеветы неправедные претерпевы, радуйся досаждения с кротостью понесы, радуйся любовью серафимскую вслед Христа последовавы, радуйся я ради путь узкий иночества избравы, радуйся преподобне Иоанне Рыльский чудотворче, слава и радость наша. Избранный Богом и предивный житием преподобне Иоанне, от юности Христа возлюбив, путем тесным к нему шествовал еси, велик же ради подвигов твоих и слез излияний, дарованьми Духа Святаго обогатился еси, тем же, яко велико святей Троице дерзновение имуще ублажаем тя, просяще, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, преподобне Иоанне, Рыльский чудотворче, слава и радости наша. О великий и предивный чудотворче, преподобне Иоанне, прими моление наше и не отвратися от нас, к Твоему заступлению прибегающих, никогда же, бо отвращался еси от приходивших к Тебе с печальми своими в дни земного Твоего жития. Вемы же, коликое знамение милосердия являл еси, и по представлении Твоим людям православным, услыши нас ныне, велиями скорбми обдержимых, нашедшими наны в лукавые дни сия, егда дьявол через пагубные козни своя, чится попрати церковь святую, лишите же нас спасения вечного и благ временной жизни, и спроси нам у Господа Иисуса Христа прощения грехов, а наипаче греха непослушания Матери нашей Церкви, даруй нам сокрушение сердца, воеже со умилением неуклонно приступати ко святому таинству покаяния, яко до него осуждение и погибель будет нам, причащение тела и крови Христовых, новоздравие и спасение, отжени от нас дух братоненавидения, даруй нам дух любви и мира, к братскому единению всех людей Твоих, соедини всех нас любовью ко Христу и Его Церкви православней, яко да соблюдающе спасительную волю Его, истинное чадо Божие будем, буди нам путевождь во все дни наша, яко да присну в благодати Духа Святаго суще, в чистоте веру содержим и волю Господню до самой смерти сотворим. В час же кончины нашия, явися нам, представите души наша, к престолу Божественного Судьи и рещи Ему, се аз и дети моя, якуда Твоим заступлением, вечных мук избавшися, неизреченное блаженство Небесного Царствия Христова наследим, купно с Тобою и всеми святыми, во веки веков. Аминь. Земная звездо чудесная, я же от предел средца града воссиявшая, и свечниче живы, и же всю землю болгарскую светом правды Божией осиявы, предивный в постницах угодниче Божий очи Иоанне, преподобных убо радование, церкви болгарские украшения, веры православное крепкое утверждение, скорый помощничек тебе с верою и любовью притекающим, и великий пред Господем у всех нас предстателю, прими преблажение моления наше, и умоли Христа Бога нашего, якуда все тобою невидимо охраняеми, и союзом братские любви связуеми, люди словенстии в мире пребывают и благочестии,
і де збавити Господь от враг видимих і невидимих, от нашествия иноплеменник, от недуга і глада, от всякие скорби і всякого зла, предстоящим же зде і молящимся пречесною ракою мощей Твоїх, і спроси преподобнее у Господа нашого Ісуса Христа, всяя же ко спасению прошения, да всі с Тобою непрестанно прославляем все святое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О преподобне отче Иоанне, угодниче Господень преизрядный, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии, и умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших, от юности моей я во всем житии моем делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моей я, помози мне окаянному, и умоли Господа Бога, всея твари содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твоих мощей возвращением обитель Твоя обогатися, церковь же Твоя, приемшая, просветися, и красящийся верных созывает, с весельем светоносный Твой светло праздновать и день, грядите глаголющие, и примите благодати и дарования, тело смирив пощением, душу же возвысив пением, сосуд явися избран Святому Духу, Иоанне Отче наш, в чистоте сердца Твоего преподобне пожив, тем дерзновение имея ко Господу, моли спастися душам нашим. Покаяние основания, прописание умиления, образ утешения духовного совершения, равно ангельное житие Твое бысь преподобнее, в молитвах, убоепощениях и в слезах пребывавый отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твердым умом и непрестанными молитвами борителя врага силу всегубительную до конца поборив, достойно от креста прославился и сияние всеблажение, тем Твоих дней с мощей возвращения, светлый совершающий праздник, веселье согласно вопиемти, стаду и людям Твоим Тыси с Богом, Отче преподобне, похвала и утверждение. Благодатью Божию нас обогатил еси, и делай благими известил еси, званием явися, Иоанне угодник Христа Бога, в молитвах и постех дарований Божия Духа исполнися, и бысь недугом прогонитель и заступник душам нашим. В молитвах бодренно не усыпая, и в пениях непрестанных ангелом подобяся, в гроб вшел еси, тленную жизнь оставил, и к небеси пришел еси, на нетление Иоанне Отче, от смерти бо к животу вечному тя присели Христос Бог, як у своего угодника. Молящим тя теплейше заступниче, и просящим скорейший послушателю преподобне Отче Иоанне, прими моление наше и Христа умоли, помиловати нас, единого преблагаго и многомилостивого. Ангельскому житию порівнував преподобне, вся земная оставив, ко Христу притекав еси, и того заповедьми ограждаяся, явился еси столб непоколебим от вражих нападений тем зовем ти. Радуйся, Отче Иоанне, светило пресветлое. Ублажаем, ублажаем тя, преподобне Отче Иоанне, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседниче.

который день, который год томится. Хоть вроде выбор нам принадлежит, о, черный мой двойник, немножь мучения, ты должен умереть, а я ожить.

слова. Я падший человек, какой я бедный. Я всей душой желаю лишь добра, а жизнью всей причастен всякой скверны. Не верьте, будто крепко я стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем вином в церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом.

дарю. И боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

стихах, но человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струба.

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постигну

от избытка сердца, говорят уста. Если в сердце холод, холодны слова. Если сердце любит, то в словах тепло.

Зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем, небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, стряслось? Но разгадка явилась враз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг злой гордыни звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг. Ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг. Мой

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

даст ужающее им ни един от них избысть, и вера ваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велия в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яжрече Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиля.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его, да рекут избавленные Господем, и же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нить его град обительный, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбите им и от нужд их спасея. Посла Слово Свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господня и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу в них да скорбите им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходяща водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби злой болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни.

восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстань, урану. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав кануб упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся, и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынове Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынове Его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословений, и удалится от него. И обличайся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбых поношения им, видишь мя покрываша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей. И да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши. Восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти. Спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть всей стужающими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят зубы все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафи святому преподобному Иоанну Рильскому чудотворцу, избранный Богом и предивный житием преподобней Иоанне, от юности Христа возлюбив, путем тесным к нему шествовал еси, велик же ради подвигов твоих и слез излияний, дарованьми Духа Святого обогатился еси, тем же, яко велик у Святей Троице дерзновение и муще ублажаем тебя просящее, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, преподобне Иоанне Рильский чудотворче, славу и радости наша. Ангел земный и человек небесный был еси, преподобне Иоанне, како убо славу твою воспоем достойно, многими немощми обдержими, но сам вложи песнь хвалебную во уста нас зовущих. Радуйся от родителей благочестивых рожденный, радуйся ими в страсе Божией добре воспитанный, радуйся из младенства от церкви николи же отступивый, радуйся то я священными ученьми, благодатный разум стяжавый, радуйся заповедей Господних блюстителю верный, радуйся пощений и бдений непрестанных делателю усердный, радуйся по смерти родителей, наследие свое убогим раздавый, радуйся жития ради доброго, гонения человека лукавых подъявы, радуйся клеветы неправедные претерпевы, радуйся досаждения с кротостью понесы, радуйся любовью серафимскую вслед Христа последовавы, радуйся ея ради путь узкий иночества избравы, радуйся преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша. Видя мира сего суету, преподобне Иоанне, невозвратно того отвратитеся почался еси, ничто же бы тебе от Христа можаше разлучити, ни узы сродства, ни юность твоя, ни же слава мира сего и красота, сия обо вся не вочто же вменив, як уже елей на источники водны, як Богу востекл еси, вопия ему, аллилуйя.

Му божественному покорился и си блажение, егда Господа в видении соннем узрел еси, от земли твоей изыти повелевающа ти, и место спасения твоего показующа, и вся я же в мире презрев, в обитель руинскую вселился еси, иди же образ иноческий восприял еси, сего ради вопием ти таковая, радуйся житие иноческое возлюбивый, радуйся противу греха воинствовать и даже до смерти восхотевы, радуйся купно с восы своими, мирская вожделение отложивы, радуйся с ненасытною жаждею к подвигам иноческим себе устремивы, радуйся впреднее простирайся, заднее забвению предавы, радуйся сладость жительства уединенного в себе обреты, радуйся любви ради божественное житие пустынное возлюбивый, радуйся вины ради сия, место пострига своего оставивый, радуйся горе в видении тебе явлений пришеды, радуйся ничтоже имеей, в колибех врасни себе вселивый, радуйся дивный пустынножителю, радуйся Иоанна Крестителя подражателю, радуйся, преподобне Иоанне, рильски чудотворче, славой радости наша. Силою Духа Святого осеняем, в пустыне вселился иси Иоанне, безмолвное житие провождати, с Богом невозбранно беседовати, того ангельски непрестанно словословити, лучами света божественного озарятися, за вся же люди и мир Спасителю Богу молитеся, пое ему присно, аллилуйя. Имея желание огнепальное боговидение Моисейского преподобнее, на гору вошел еси явление божественной славы восприятие, их же око не видя и ухо не слыша, и я же на сердце человеку не взыдоша, и кто возможет изрещився подвиги твоя в безмолвии сотворенные, но мы, дивящися житию твоему, сице взываем ти. Радуйся бремя подвиг велих на рамена своя возложивый, радуйся житием твоим ангелов удививый, радуйся, яко не хлебом, но былием травным себе питал еси, радуйся и того, бо зело мало, по захождении солнца вкушал еси, радуйся жажду водою в меру утолявы, радуйся купно с пророком скотен бых у тебе Богу вопиявы, радуйся, яко потоки слез от очей твоих источал еси, радуйся молитвы, бо твоя непрестанно Богу восылал еси, радуйся подвиги сими от страстей себе очистивы, радуйся бесов в зверине образе тебе устрашить и чащихся посрамивы, радуйся адаманте, козьми вражими несокрушимый, радуйся во всех искушениях и напастях, всегда с Богом бывы, радуйся преподобне Иоанне рильски чудотворче, слава и радости наша. Бурю напасти демонских укротить и восхотел, в пещеру некую зело мрачную вселился еси преподобне Иоанне, порабощая тело твое и лишаяся света солнечного, якуда не лишишися божественного света в царстве Господа твоего, и допоеши ему тамо со всеми святыми, аллилуйя. Слышав о тебе, преподобне, сын брата твоего Лука отрок, и родителей утаився, к тебе в пустыню прииде, и тобою наставляем восприя подвиги твоя, мы же силою благодати твоя ужасаем и вопием тисице. Радуйся светом божественным южика своего зариви, радуйся дитя малые пустынно жителя соделовы, радуйся от злобы древние сего ради напасть новую приемы, радуйся клевету в похищении отрока претерпевы, радуйся от брата своего поругания понесы, радуйся детище от тебе отторженное благословением укрепивы, радуйся молитвою слезною дьявола посрамивый, радуйся отрока от змея ужаленного смертью с Господем соединивый, радуйся цвете райский на камени гор рыльских прозябы, радуйся от камени божественного водою живою обильно напоенный, радуйся таиниче Божий в
пустыни не утаивайся, радуйся, светильниче Христов, во мраце пещернем просветивайся, радуйся, преподобне Иоанне Рыльский чудотворче, слава и радости наша. Боготечней звезде подобни суть святие человецы, не точию, бо сами ко Христу шествуют, но и прочим людям спасения путь указуют. Сего ради все лукавый творит им напасти, якоже и тебе, Иоанне, наподебо на тя во образе разбойник, иже избивше тя, отгнаша тя от пещеры первая, тогда ты в пустыню Рыльскую глубочаевшет, в дупло дуба великого вселился еси, воеже большими труды Господа твоего прославляти и пети ему Аллилуйя. Видя Господь, то ликое озлобление твое преподобнее, по веле земли да израстит свануток тебе в напитание, славно житя яви пастырем, близ пустыни то я обретшимся, да и мы, купно свидевшими дивное дела твоя, вопием тебе таковая. Радуйся от демонов велия страдания приемы, радуйся воине Христов непобедимый, радуйся не до конца от них озлобленный, радуйся Христа покровом всемогущим покровенный, радуйся пред лицем пастырей от Господа прославленный, радуйся обретшим тя житие твое неволю известивый, радуйся злаком чудесным тех напитавый, радуйся отшедших их чудом дивным наставивый, радуйся прочим людям от них проповеданный, радуйся от приходивших к тебе дарований Божиих нескрывый, радуйся зело страждуща бесна молитвою слезною исцеливый, радуйся к совершению чудесе сего всю надежду на Бога возложивый, радуйся преподобне Иоанне Рыльский чудотворче, слава и радости наша. Проповедницы должнее смы быть и смирение твоего, преподобне Иоанне, явленного пред исцелением бесного в молитве твоей сицевой, Боже милосердный, несем достоин именовать и твое имя моими нечистыми усты, сего ради чимся убои мы, во смирении молитеся Господеви, и пейте ему Аллилуйя. Воссиявшу ти чудесы велиями, множайшую в тебе веру и любовь, возымеша люди православнии, на славе твоей по всей Болгарской стране прошедшей, восстав и шел еси от дуба, славы человеческие бегая, тем же смирение ради твоего ублажаем тя сице. Радуйся смирение божественное возлюбивый, радуйся славу человеческую возненавидивый, радуйся гласа Христова к смирению призывающе послушавый, радуйся словеса Писания еже не нам, но имени Божию славу даяти присно соблюдавый, радуйся высокое достигнувый и никаких дел благих в себе не видевый, радуйся древу плодоносну, ветвями низу клонящуся подобен бывый, радуйся смирением Давиду рекшему, аз есмь червя не человек поревновавый, радуйся купно с пророком Исаию, о каянный аз вопиявый, радуйся со апостолом грешника себе первого нарицавый, радуйся во смирении своем, самому Господу подражавый, радуйся тщеславию доблественне противоставый, радуйся сие, яко прах земный, ногами поправый, радуйся преподобне Иоанне Рыльский чудотворче, славу и радости наша. Хоть ощути страдания большее подъятие, пламенное ради ко Христу любви твоя, столпнику дивному Симеону уподобился еси, на камень вошед преподобне Иоанне, во дни и нощи, аки бесплотен молитву дея, слезами камень омакая, и единому токму Богу беседовать и желая, мы же на подвиг сей взирающе, прославляем всемогущего Бога, в тебе дивного, и поем ему Аллилуйя. Нового подвига твоего блажения не стерпев дьявол, поемлет собой легион бесов, и же с камени тя в пропасть глубокую свергоша,
но ты с трудом велием восстал, паки на камень вошел, если творите молитвы твоя, и девящихся восставляешь, и звать эти. Радуйся ко Христу, любовь велеюся жавы, радуйся сего ради, тяжце от полков демонских пострадавы, радуйся страдания сия не во что же вменивы, радуйся Христа, паче жизни твоя возлюбивы, радуйся ничим же от Христа разлученный, радуйся им сего ради возлюбленный, радуйся служения ангельского сподобивайся, радуйся от руки ангела хлебом питавайся, радуйся любовью ко Христу, вся дьявольское искушение победивы, радуйся тою вся Христа заповеди соблюды, радуйся любви ради сия, токмо славы божественной искавы, радуйся сего ради от Господа прославленный, радуйся преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радость наша. Странный образ жития твоего веле и смирение, и любовь твоя ко Христу приумножишь в тебе благодать. Я же ти в крещении Христовых ради страстей, и смерти крестная даровася, сего ради сотворитя Господь, солнце духовное православные церкви, да просвещаются тобою чада ей яко спасению, и да вопиют Богу Аллилуйя. Весь был еси сосуд избран Божия благодати, великий Иоанне, на тебе исполнися крестителя слово, яко не в меру Бог дает духа, кими благодатными дарованьми не увенчатя Бог, кими явленьми благодати не исполнено бысть твое житие, тем же на тя взирающе приносим ти похвалы сия наша. Радуйся дар смирения Христова стяжавы, радуйся слез умиления благодать снискавы, радуйся чистотою и целомудрием от Бога украшенный, радуйся верою чудодейственной озаренный, радуйся не токмо Христу веровавы, но и страдания за Него понесы, радуйся даром ревности по Бозе увенчанный, радуйся любви к ближним исполненный, радуйся даром божественного ведения сподобленный, радуйся даром прозорливства просиявы, радуйся дарование молитвы непрестающие и мы, радуйся до конца надежду будущего блаженства сохранивы, радуйся блаженство сие, еще в жизни сей предвкусивы, радуйся преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша. Всякое дарование Духа Святаго, восприимшу ти, преподобне Иоанне, достиже вещание твое благочестивого царя Петра, и же видите тя вожделев, посла к тебе 9 мужей, ты же алчных их быть и духом разумел, малым хлебом напитал еси, и же преславное чудо сие видевше, вопияху Богу, аллилуйя. Ведь и мира сего не разумеют, как о царь Петр, сы его славе своей, к тебе с дары устремися блаженне, и зело печалися, не возмоги и стремнин ради горных ко святыни твоей приблизитися, но мы, словеса Господа поминающе, ко всем людям реченная, ищите прежде царствие Божие и правды Его вопиемти». Радуйся, яко царство небесное на земли достигло еси, радуйся царство босие, пришедшее в силе явите Господь, радуйся, яко царство Божие, в стяжании благодати людям явил еси, радуйся во плоти босы, блаженство райское в себе таил еси, радуйся, яко бисер многоценный стяжал, суету благ временных показал еси, радуйся, яко правду и мир, и радость, о Дусе святе имел еси. Радуйся сиянием по благодати, славу царскую затмил еси. Радуйся, яко сокровище небесное и мы, даров царских не приял еси. Радуйся, яко зрети друг друга, в небесном царстве и царю Петру обещал еси. Радуйся, яко царя в Писании твоем милосерда, и церкви послушно быть и увещал еси, радуйся, яко покаянию царя научил еси, радуйся, яко покаяние ради,
царство вечное ему предрекал еси. Радуйся, преподобне Иоанне Рыльский чудотворче, слава и радость наша. Спасти хоть о себе до конца от козней вражих, преподобне Иоанне, прибыл еси в подвизе стояния на камени 7 лет и 4 месяца, мнози же поревновавши тебе, близ камени твоего церковь создаша и обитель составиша, начальника тя первого и пастыря имуще, да восылается оттуду присно хвалебная Богу песнь «Аллилуйя». Стена непреоборима бысть, ти смирение твое, даже до смерти блажене Иоанне, разумев бо время отшествия твоего, моление слезное Богу вознесло иси глаголя, Отче Вседержителю, ничтоже на земле благо сотвори, сего ради молютя, повелите ангелу благу прийти, да не возбранен ми будет вход от духов лукавствия, Господи, в руце Твои предаю дух мой. И сия рек абия дух испустил еси, мы же сицевому праведному представлению дивящися, так отя ублажаем. Радуйся житием и исходом Твоим нас поучаяй, радуйся горнее мудрствовать, а не земная нас призываяй, радуйся никим же свастем мирским себе приобщивы, радуйся блаженную кончину от Бога приемы, радуйся о смерти присно в животе своем помышлявы, радуйся словеса апостола, по вся дни умираю исполнивы, радуйся со апостолом Павлом смерти вожделевы, радуйся разрешитеся, и со Христом быти присно желание имевы, радуйся слезами и молитвами себе к смерти уготовывы, радуйся сего ради от смерти, не на суд, но в живот пришеды, радуйся вечней радости со Христом по смерти приобщивыся, радуйся дерзновение велия пред Богом стяжавы, радуйся преподобне Иоанне Рыльский чудотворче, слава и радости наша. Пением молебным ублажати тя наставшу времени, благовоние нача от гроба Твоего источатися, преподобне Иоанне, сего ради гроб Твой отверзоша, и тело Твое обретоша нетлено, и благоухание исполнено, оттоле многое чудеса совершахуся от мощей Твоих во исцеление к Тебе прибегающих и боговопиющих. Аллилуйя! Святоприемную свящу явите, Господь, преподобне, и храм Духа Святаго, тело же Твое тленью непричастно соблюде, взирающий убо на благодать сию, прославляем Тя сице. Радуйся нетлением Твоим, всемогущество Божие благовествуяй, радуйся бессмертие телес, последи общего воскресения предобразуяй, радуйся нетлением Твоим, славу Божию в церкви явивы, радуйся истину воскресения мертвых утвердивы, радуйся по смерти игумену обители Рыльские во сне явивыся, радуйся Твоя мощи, в средец град принести повелевы, радуйся дивное чудеса изде сотворивы, радуйся в град тернов принесен велия знамения соделовы, радуйся от мощей Твоих во градях стольных благодать пролиявы, радуйся и в пленении был силами всех уже сивы, радуйся Маноилу царю греческому исцеление даровавы, радуйся епископу Остригомскому язык связавы и разверзавы, радуйся преподобне Иоанне Рыльский чудотворче, слава и радости наша. Благодать велию даровать и Господь за многую любовь, придивный угодниче Божий преподобне Отче наш Иоанне, недуги исцеляти, заблудшие просвещати, и всем просящим быть его спасение, тем же благодарящий Господа, нам Тебе даровавшего, присно зовем Ему Аллилуйя. Поюще Тебе песня недоумеем, како вся дивное деяние Твоя словесы немощными изобразите преподобнее, зряще же Тя велика в угодницах Божиих, дерзаем сице восхвалите Тя зовуще. Радуйся в подвизах и трудех предивный,
радуйся прославленным Тобою Богом прославленный, радуйся далече вне церкви Болгарстей просіяви, радуйся і іними православними церквами чтимы, радуйся нетленною десницею в церкви нашей обитаяй, радуйся благодатью великих отцев в церкви блистаяй, радуйся подвиги преподобных Антония и Макария Явивы, радуйся деяния святил наших Сергия и Серафима предизобразивы, радуйся от краля унгарского прославленный, радуйся и от турских султанов почтенный, радуйся в обители рыльстей верными и неверными доселе почитаемый, радуйся велих ради чудес твоих от всех прославляемый, радуйся преподобне Иоанне рыльски чудотворче, слава и радость наша. О великий Иоанне рыльски чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молися за ныко Господу, да не спослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. О великий Иоанне рыльски чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молися за ныко Господу, да не спослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. О великий Иоанне рыльски чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молися за ныко Господу, да не спослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. Ангел земный и человек небесный был еси преподобне Иоанне, как убо славу Твою воспоем достойно, многими немощми обдержими, но сам вложи песнь хвалебную во уста нас зовущих. Радуйся от родителей благочестивых рожденный, радуйся ими в страсе Божией добре воспитанный, радуйся из младенства от церкви николи же отступивый, радуйся то я священными ученьми, благодатный разум стяжавый, радуйся заповедей Господних блюстителю верный, радуйся пощений и бдений непрестанных делателю усердный, радуйся по смерти родителей, наследие свое убогим раздавы, радуйся жития ради доброго, гонения человека в лукавых подъявы, радуйся клеветы неправедные претерпевы, радуйся досаждения с кротостью понесы, радуйся любовью серафимскую вслед Христа последовавы, радуйся и ради путь узкий иночества избравы, радуйся преподобне Иоанне рыльски чудотворче, слава и радость наша. Избранный Богом и предивный житием преподобне Иоанне, от юности Христа возлюбив, путем тесным к нему шествовал еси, велих же ради подвигов твоих и слез излияний, дарованьми Духа Святаго обогатился еси, тем же яко велико святей Троице дерзновение имуще ублажаем тя, просяще, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся преподобне Иоанне рыльски чудотворче, слава и радости наша. О великий и предивный чудотворче преподобне Иоанне, прими моление наше и не отвратися от нас, к Твоему заступлению прибегающих, никогда же, бо отвращался еси от приходивших к Тебе с печальми своими в дни земного Твоего жития. Вемы же, коликое знамение милосердия являл еси, и по представлении Твоим людям православным, услыши нас ныне, велиями скорбми обдержимых, нашедшими наны в лукавые дни сия, егда дьявол через пагубные козни своя,
читься по прати церковь святую, лишите же нас спасения вечного и благ временной жизни, и спроси нам у Господа Иисуса Христа прощения грехов, а наипаче греха непослушания Матери нашей Церкви, даруй нам сокрушение сердца, во еже соумилением неуклонно приступайте ко святому таинству покаяния, яко до него осуждение и погибель будет нам, причащение тела и крови Христовых, новоздравие и спасение, отжени от нас дух братоненавидения, даруй нам дух любви и мира, к братскому единению всех людей Твоих, соедини всех нас любовью ко Христу и Его Церкви православней, яко да соблюдающе спасительную волю Его, истинное чадо Божие будем, буди нам путевождь во все дни наша, яко да присно в благодати Духа Святаго суще, в чистоте веру содержим и волю Господню до самой смерти сотворим. В час же кончины нашия, явися нам представите души наша в престолу Божественного Судьи и реши Ему, се аз и дети моя, яко да Твоим заступлением вечных мук избавшися, неизреченное блаженство Небесного Царствия Христова наследим, купно с Тобою и всеми святыми во веки веков. Аминь. Земная звездо чудесная, я же от предел средца града воссиявшая, и свечниче живы, и же всю землю болгарскую светом правды Божией осиявы, предивный в постницах угодниче Божий очи Иоанне, преподобных убо радование, церкви болгарские украшения, веры православное крепкое утверждение, скорый помощниче к тебе с верою и любовью притекающим, и великий пред Господем у всех нас предстателю, прими преблажение моления наша, и умоли Христа Бога нашего, яко да все тобою невидимо охраняеми, и союзом братские любви связуеми, люди словенсии в мире пребывают и благочестии, и да избавит и Господь от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и всякого зла, предстоящим же здесь и молящимся пречестную ракою мощей Твоих, и спроси преподобнее у Господа нашего Иисуса Христа, всяя же ко спасению прошения, да все с Тобою непрестанно прославляем все святое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О преподобнее Отче Иоанне, угодниче Господень преизрядный, теплый наш заступниче, и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии, и умоли Господа Бога даровать мне оставление всех моих грехов, елико согреших, от юности моей я во всем житии моем делом, словом, помышлением, и всеми моими чувствы, и во исходе души моей я, помози мне окаянному, и умоли Господа Бога, всея твари содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твоих мощей возвращением обитель Твоя обогатися, церковь же Твоя приемшая просветися, и красящийся верных созывает с весельем светоносный Твой светло праздновать и день. Грядите, глаголющие, и примите благодать и дарования. Тело смирив пощением, душу же возвысив пением, сосуд явися избран Святому Духу, Иоанне Отче наш, в чистоте сердца Твоего преподобне пожив, тем дерзновение имея ко Господу, моли спастися душам нашим. Покаяние основания, прописание умиления, образ утешения духовного совершения, равноангельное житие Твое бысь преподобнее, в молитвах убо и пощениях, и в слезах пребывавый Отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твердым умом и непрестанными молитвами
борителя врага, силу всегубительную до конца поборию, достойно от креста прославился и сияние всеблажение, тем твоих дней с мощей возвращения, светлый совершающий праздник, веселье согласно вопиемти, стаду и людям твоим тыси с Богом, Отче преподобнее, похвала и утверждение. Благодатью Божию нас обогатил еси, и делы благими известил еси, званием явися, Иоанне угодник Христа Бога, в молитвах и постех дарований Божия Духа исполнися, и бысь не духом прогонитель, и заступник душам нашим. В молитвах бодренно не усыпая, и в пениях непрестанных ангелам подобяся, в гроб вшел еси, тленную жизнь оставил, и к небеси пришел еси, на нетление Иоанне Отче, от смерти бо к животу вечному тя присели Христос Бог, яко своего угодника. Молящим тя теплейший заступниче, и просящим скорейший послушателю преподобне Отче Иоанне, прими моление наше и Христа умоли, помиловати нас, единого преблагаго и многомилостивого. Ангельскому житию порівнував преподобне, вся земная оставив, ко Христу притекав еси, и того заповедьми ограждаяся, явился еси столб непоколебим от вражих нападений тем зовем ти. Радуйся, Отче Иоанне, светило пресветлое. Ублажаем, ублажаем тя, преподобне Отче Иоанне, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседник.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла

постиг, то живи по вере, взор свой в небо устремя, сердцем Бога слушай, а коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий, душу

посладкие алчности и злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье. Иное счастье, неземное счастье.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетила

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл.

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства. Я с ужасом познал свое сиротство, но про отца я вспомнил в этот миг. Скольким грехам и злобам я повинен, я отче мой не вправе зваться сыном. В рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты? Каким стыдом душа твоя одета? Какой любви отрекся ты, святой? Любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя